Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білен тәмін ету системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу һәм запас частьләр. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Изобилие сауда фестивален. Бөтін Россиядан һәм яқын шетелдерден төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноқтасы – орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарайы.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш, жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Радиосында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+.
2: Бужайнин ин кызу кыны кашан болыр икен? Кынын билбейм. Ин кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанын ат казанган артисты Фирдус Симаев сизди Татнефть аренага чакыра. Биргелеп бийбиз, кушулуп жырлыйбыз. Кыскасы, ат души көңүл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттер сатууда.
3: Ящикте 6+. 2026 жыл.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Штучка ИП Захаров ВП. Украин 525-0900-00-01 или Пишкин 8-55. Казан 2016. Билетлар Захаров концертный второй сайт на сатуда. Ешек
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
9: Ихтибар. Терезек керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
12: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
13: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджинің рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
14: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
15: Белджи. Надежность в движении.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Сөндел Билалова.

0: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Тұрсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін 21 июль сейшенбі күні Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күні яуым түшімдер күтілмей жел төньяқтан күн дауамында 25 градус, жылыдан 30 градусқа қадар ісі болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда бош қалабыз Қазанда 22 градус, жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл білен белгілені. Судағы жылылық 21 градусны тәшкел етті.
2: Радиосында реклама.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиссевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендірі тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
5: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
7: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
10: Иртенгі ош яңа пышкен ипи исі, хэм елмайның ақ майы білен башлана. Нәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
12: Қозан, футбол үзегінде 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар, Төппунак, The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шектенген жәмғиеті. ОГРН 118-269-0-13-20. Қозан, КПО 2.
13: 2026 жылы, ешіклеуі юқ.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
15: Телефон 240-4143.
16: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
17: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
18: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Рифат Зарипов.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды.

0: продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала. Бозға түгел, сәхнеге! Фирдус Тямаев шақырыла! Әқолғанларыны әлігі шәпски шоу тамашаны көрерге шақырабыз. Барытық сіз яратқан хитлар, дискотека, әм тағын бейк көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения. На Имашево 97.
3: Excel Outlet.
4: Терезе керекме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пиялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйге, террасага да шанычлы столлар керекме?
5: Алтын кул. Алтын кул апас Кайбыш, Буат, Тәттеш һәм Каматамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Дингез гэварасым килә.
9: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
8: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезгә.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках миссии и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
11: Жирлы сәлем радио тапшыруының иганәшесе Белшинның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Мотера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Әлҗе Егорова.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 21 июль, сейшәмбе көні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болотлы күн, яуым төшімдер көтілмей, жел төньяктан күн дәвамында 25 градус жылыдан 30 градусқа қадар іссе болашақ деп көрсете. Көкмара орша байлар сабасы яқларында 28-30, Мензеле Яршалы Түбән Кама Ақтанышта 25-30, Нұрлат Лениногорскеда 28 градустан 30 градусқа қадар іссе болашақ.
0: Булгар радиосында реклама.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Порт сауда үзәгінде үр яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяқ киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и хлас.

0: Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
2: Жырлы сәлем радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Лилияна Ирназарова.

0: Радиосанда реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
5: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
6: Дингес гэварасын килэ.
7: Кадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробекті болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингес не да көрірбіз.
6: Алайса? Автомобиль артынан диалог автора, а нары деньгизге.
8: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков месте и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Авыл күні юрекке яқын, күңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Тамағы районы Ишим Авыл күнін ұздырырға шақырабыз. Халық күңілін тибіретірлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні күте. Тіп қунағыбыз Татарстанның халық артисті Ильсаф.
10: 2026 йыл яш шикле йоқ.
11: Тоқай районы Бірді Баш ауылында бір йыллық тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
12: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
13: Изобилие сауда фестиваля. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
14: Яшикле юк.
15: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы. Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Ограен 18.00-13.20. Казан КПВК. 2026 ел яшикләве юк.
17: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
18: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
19: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закевич. Угрыян 309-669-0049-76. 2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Илгәрәй.

0: Баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан күптірлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп бердик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талас, Программа «Бранчир». ОКРН 118-284-7189-5086.
9: Ящик левого «Ото плюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Лилия Сабирова, «Дуга кылам». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Ісі болашақты көрсеті, шушы минутларда башқалабыз Қазанда 26 градус жылы, геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білен белгілені. Судағы жылылық 21 градусына тәшкелеті.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 жыл.
4: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
5: Если бар, терезе керек болса, алтын қолына сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570-50-95.

0: yana JG kolleksiya. Ko'plab sotib olib olasizdan kiyim ham oyoq kiyimlari, yurt ham yo'l uchun tovarlar, oziq-tulik produktlari. Bizning adres: Оренбург тракта, 158-й yurt, РКБ to'xtalishi.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Изобилие сауда фестивалян. Бетен Россияден хам якын шетелдерден төрле товарлар хам продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Теплотехник компаниясы Шахсиерларга сукрыта. Канализация козы. Полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: Excel Outlet.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Ихтибар!
6: Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан 4600 евро на 42-нче ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40. Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавты 4 автосалоны жоуаплылығы шикленген жамғияты.
1: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавта. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавта от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
4: хит, кайнар хит. Йылдыз Ибрахимова, «Мин яраттым». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тіркеменә кіріп тауыш юлый аласыз.

0: Тысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Ауыл күні юрекке яқын күңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама-Тамағы районы Ишим ауыл күнін ұздырырға шақырабыз. Қолып күңілін тибіретірлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні көте. Тип кунагыбыз Татарстанның халық артисты Ильсаф. 2026 ел, яш чеклеу йоқ.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 13+. Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 2 300 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
7: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-Арена буз сарай кассаларында, һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена буз сарай, Казан, РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел, яшеклеу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: керек, шул қадар қысқа, қызғаныш. Қазір 28 градусыны көрсәте, башпабыз Қазанда, магнитфор қазір 3 балл, демек ертеге. Оязушан болатылы күн, еуім түсімнер күтілмей, 25 градустан 30 градусқа қадар істі деп фаразды синоптиклар. Орша құмары байлар сабасы 31-ге қатлы көрсәте амында, базар ұлмата қоқсы байнырлат 28-31, опаста болады тәтішті 30 градус болашақ.
1: Оланнарда жилет исе, басыларда игин исе. Булгар радиосунда жейтесе.
2: Булгар радиосунда реклама.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: Түбәндәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
8: Абитуриент Ларихты Варна, Россия Ислам Института, 2020-2021 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
10: Диңгезгә барасым килә.
11: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
10: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
12: Пожмах изляп, щетиллерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кодрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8 800 200 69 23. Интернет-сайт бакирова.ком.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8 905 311 12 28. 8 905 311 12 28.
14: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
15: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Автор башкаручы Ринат Гыйхан.

0: И напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рамы, Бринчир. ОКРН, Изун, Сигас, 4784, 7189, 5082.
4: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашараю кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айырушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көрі онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
7: Бүгін республика бойынша ойызучан болотлы күн, дуслар. Хәзер башкалабыз Қазанда 28 градусны көрсәте, магнит 49 балдан 4 бал, дымлы 46%. Демек, дуслар, иртеге 26-31 градус үсті болашақ, орша Марабайлар сабасы, опаста болады тәтіште 30-ны көрсәте, әгірде орша ол түбән камада 30 градус үсті болашақ.
1: Болғар радиосында реклама.
8: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яраткан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Үштіруші ДП Захаров ВП. Огрин 525-269-00-01-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концертнің сайтында сатылады. Ершеклево.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
12: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. Семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
13: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
15: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 510-04.
16: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш жоуапылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан.
1: Вперед!
0: Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
2: Телефон 240-4143.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о ежегодном этнокультурном фестивале «Древо жизни», который прошел в парке имени Горького в Казани. Темой этого года стала «Вода в традиционной культуре народов Татарстана». Просветительский проект «Древо жизни» реализуется с 2022 года мэрией Казани, Ассамблеей Домом Дружбы Народов Татарстана при поддержке комиссии при РАИСе Республики Татарстан по вопросам сохранения развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Об этом нам рассказала доцент Казанского федерального университета, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова.
2: Это проект, который в какой-то степени объединяет вот наша задача на территории этого праздника. Во-первых, мы должны друг друга знать, мы должны отличать друг друга, потому что мы говорим на марийском, на удмуртском, на мордовском, на татарском, на чувашском, на башкирском, на русском языках. Но в то же самое время у нас очень много общих обрядов. У нас костюмы где-то отличаются, а какие-то элементы украшения костюма, они идентичные. Наша задача показать, что народы коренные, которые здесь испокон веков на этой территории проживают, нас объединяет очень древние традиции. Сегодняшний праздник, он у нас посвящен вообще воде, рекам Татарстана, родникам Татарстана. И мы прекрасно понимаем, что вода, поля, леса, вообще весь ландшафт, вся природа, они все являются объединяющими факторами. Потому что мы из одних и тех же рек берем воду. Мы в одни и те же леса ходим по ягоды, обрабатываем землю одинаково, потому что у нас климат один и тот же. То есть вот в этом ключе наша задача дать всем тем, кто приходит на наш праздник, но в то же самое время всем коллективам, которые принимают у нас участие, дать

0: глубже друг друга воспринимать и понять. Поэтому мы его и называем просветительским. То есть наша задача больше и больше рассказывать друг другу о друг друге.
1: Название проекта связано с древнейшим архетипическим образом – древом жизни, объединяющим три мира – верхний, земной и мир подземный, создающим абсолютную гармонию. Образ древа встречается в различных культурах, имеет множество названий и является неотъемлемой частью религиозных верований и ментальности, говорит Фанзиля Завгарова.
0: Это универсальное явление у всех народов. У нас всегда мы пишем на всех языках коренных народов название древа жизни. Они практически по содержанию идентичны, очень близки, но называются по-другому. У нас там наверху верховные божества. А здесь люди, здесь парнокопытные, здесь флора и фауна, насекомые. А там мир ушедших, это наши предки. То есть вот эту вертикаль народа, который проживает рядом, бок о бок вместе, всегда называли древом жизни. То есть это некая ось, которая держит нашу планету, которая держит в человеке человека, который дает понимать, что человек не властелин природы. Природа является самым главным, то, что одаривает, кормит, поет, дает все блага, которые дают полноценное обеспечение для его жизнедеятельности человека. Наша задача – демонстрировать основные глубинные явления, которые именно скрепляют народы друг с другом.
1: Главная идея события в этом году – показать, как вода объединяет разные этносы. Для этого на территории парка оборудовали 7 тематических зон, каждая из которых рассказала о культуре одной из народностей республики – татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир. Фольклорные ансамбли из районов Татарстана продемонстрировали обряды, связанные с источниками, колодцами и реками. Гостей торжества научили изготавливать обереги, провели мастер-классы по гончарному делу и ткачеству. Представители каждого народа организовали свой уникальный практикум. Также прошел мастер-класс по национальной кухне, где все гости смогли вместе приготовить хворост и отведать это лакомство с душистым чаем. В течение вечера работала фотовыставка «Вода в традиционной культуре народов Татарстана 20-го начала 21 веков». Посетители смогли увидеть редкие кадры из архивов и экспедиций. Любителей изобразительного искусства ждала картинная галерея «Реки Татарстана в творчестве художников» с работами татарстанских живописцев. Здесь же представили артефакты традиционных обрядов и практик народов Татарстана, связанных с водой. С творческими номерами на концерте выступили известные народные коллективы «Жаухар», «Нардуган», «Красная горка», «Янтал», «Поющие сердца», «Ирзянка», «Кадрексем» и «Сал-Урал». Вечер завершился выступлением многонациональной фолк-группы «Закария», общим хороводом и вечерочными играми. Все это стало символом единства и связи с водной стихией. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Купили для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір башқалабыз Қазанда біраз болатын ұлыстар 27 градусын көрсәті, магнит 44 балл, 9 балдан. Демек, ертегі шулай 31 градусқа қадар есі орша құмар байлар сабасы. Лойышта балқы бістесінде шестайда 29-31, Мүслім Сарманақ танышта 26-29 градусы жылы көрсәті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.

0: Өз 0-0-13-20 Қазан Қыпылғы екен. 2026 жыл ешіп ләуі үйік.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+. Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу һәм запас Чеслер, Дамилк, ауыл хужалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Наил Галеев.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Уникен сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп эретик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан, РТ, Чистай, Урана, 42. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лео 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-0.

0: 04.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8 965 584 59 40.
3: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
4: Кенен білмейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басаған артисты Кирил Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Жерлы Сәләм радио тапшыруының иғанәшісі Белджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
7: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2020.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
5: Эхливар. Терезе керек болса, алтын колны сойлагыз. 8-93-93-96-91.
6: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
2: Абитуриентлар Ихтыбарына Россия Ислам Института 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казанда телефон 251-0155 251-0155.
3: Бажмах излеп, шит иллерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
4: Алдан табип белән киңәшләшү кирәк.
5: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш, жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Флюре Талипова Кулахметова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: хокуклары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші йорт РКБ тоқталышы.
1: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-ші йортта орнашқан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлық велосипедлар да дөрес жиылған һәм күйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Дингиз гаврасын килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингизне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингизгә.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рәвиф Зарипов.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Штучки Захаров ВП. Уровень 525-600-0001-58-58. Казан 2026. Билетлар Захаров концерт на втором сайте сатуда.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері «Канавто Дурт» автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
10: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Canavto. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Canavto от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
13: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
14: Булгар радиосы фест!
13: Популяр җырчылар!
14: Дәртле җырлар!
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
13: Килегез!
14: Татнефть-аренаның бозын бергәләп эретик!
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстограмма, Бренчир. Окраен, Изунтигес, 784, 7189, 582.
18: 2026 ел, ящик для «Олтоплюс».
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Илгиз Мөхәтдинов.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Дингес Геварасун килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
9: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
10: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белчының рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 миллионов 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Матера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
14: Ну, и чего ты ответил?
13: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
15: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
13: Так, на чем мы остановились?
15: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Ләйсән Шәйхетдинова.

0: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ихивар, тезеки апулса, олтын колны сойларыз. 893-96-96-91.
3: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауқлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86. Изобилие сауда фестиваля. Бетен Россиядан хам якын шетелдерден төрле товарлар хам продуктларның универсаль ярминкесе. Сифатның югары ноктасы орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльге кадәр 2026 ел Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
6: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-19:20. Казан КФУ. 2026 ел яшьләү юк.
7: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф.
8: 2026 ел яшь чикләү юк.
9: Теплотехник компаниясы шәхсиерларга сукретә. Канализация козый. Полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
10: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Белджиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейд-ин и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
14: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры 1969-69-00-49-76. 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 23 сабарын өту әнсеме тауында тұғысын класташыбыз Кәрим Хакимова Кәрима Әлсор қызының туған күні. Аңа барлық класташылар есімінен ұсын ғымыр сәлеметлік бауларының ұнықларының игілігін көріп, ұзын-ұзын ғымырлар тіләп класташыларың дейілді әліге тәбіріклеуді. Мынык сәламәтлек, күтәренке кейф, бәхет куанычлар, күңел тынычлыгы телибез без дә сезгә. Туган көнегез кутлы, мөбарәк булсын дибез. Дуслар, шулай ук инде туган көн котлаулары бар. Алга таба да укырбыз. Әлегә әйтегез кыска вакытлы рекламага чигенеш ясап алып, ул бик тиз узып китәр.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Изобилие сауда фестивалі. Бөтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
3: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренада ғажайып финал ойыннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командаға турдан зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026
7: Козан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар төп кунак The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Оберен 18:00-19:20. Козан КПВ
6: 2026 ел яшәүе юк.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
9: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в комплектации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Мотера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Алло.
12: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никаких.

0: Муслим. Юз ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
7: әрәтик! Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 ярд. Украин, 118-784-71-89-2026
9: ел. Ящик для ОТО плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: радиосын жиегіңізді.
1: Қозанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.